растешь, ты вьешься над моею голову. Ты добычи не добьешься, черный ворон я не твой. Ты добычи не дождешься, черный ворон я не твой. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон я не твой. Ты добычи не дождешься.